0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.
1: Почему день

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: компания «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 17, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на радио «Омега» Зараб Ахметов.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов, позже до 10. Однако на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. Конец цитаты. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. В мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей, что стало максимальным значением для этого месяца за все время ведущейся с 95 года статистики. Спрос на наличные в России с начала года вырос на 1 триллион рублей, что уступает лишь январю-маю 2020 года, следует из данных Центробанка. Банк России в обзорах выделял две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Минпромторг совместно с крупнейшими торговыми сетями работает над составлением нового стандарта готовой еды. Замглавы министерства Роман Чекушев сообщил, что ведомство совместно с Роскачеством уже утвердили ГОСТ для работы фабрик кухонь и кулинарии. Вопросы регулирования готовой еды обсуждаются в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, отметил Чекушев. Ранее в Госдуме сообщили, что в России планируется разработка госстандартов на рационы школьного питания. Новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. В Самаре хотят запустить речной экспресс. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии социально-экономического развития города до 36 года. Речь идет о запуске речного экспресса для обеспечения связи с отдаленными городскими и пригородными заречными территориями, сообщили в мэрии. Главная идея документа – сделать жизнь в городе комфортнее и экологичнее. Речь идет о создании удобного городского пространства, от связанной между собой системы парков и набережных до грамотного использования земли и доступности зеленых зон. Продажи шоколадных плиток в рознице заметно снизились. В январе-марте они упали на 13% год-году, следует из данных NTech. Это самое сильное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. В целом рынок сладостей сократился незначительно. По оценке аналитиков, общее снижение составило около 1%. В физическом выражении эксперты связывают снижение интереса к шоколаду прежде всего с ростом цен. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 8. Температура в Тольятти плюс 17. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 10 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы. Неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки. Хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы. Чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы. Будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы. Вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы. Иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы. Общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры. Но если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.23, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
1: Реклама. Станет лучше.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Миллион разных роз.
1: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 96.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Половина восьмого в Тольятти. Температура плюс 18. Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.35, температура плюс 18. На календаре среда, 10 июня. В этот день родились звезды кино Элизабет Хёрли, Евгений Стычкин, певица Людмила Зыкина и художник Илья Глазунов, а также знаменитый французский физик, математик и естествоиспытатель Андре-Мари Ампер. 10 июня отмечается Всемирный день модерна. Историю этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.41. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 8 часов. Температура плюс 19. Днем ожидается 23-25 градусов. Временами дождь. С новостями на Радио Омега Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготной категории россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя и Сталинграда. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач, напоминает парламентская газета. В Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару. Инициатива направлена руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС. В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, касающихся уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. Сейчас такая норма носит лишь рекомендательный характер. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов, но для этого нужно письменно уведомить руководителя, предоставить показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег. Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли, об этом заявил министр труда Антон Котяков в интервью газете «Ведомости». При этом глава Минтруда отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение искусственного интеллекта. В этой связи дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Первые 950 подростков в июне приступили к временной работе в рамках ежегодной кампании муниципального молодежного центра «Самарский» по летнему трудоустройству школьников от 14 до 17 лет. При этом, как сообщили в городской администрации, всего за сезон центр планирует трудоустроить не менее 3000 ребят. В летние каникулы школьники могут работать помощниками в архиве, помощниками воспитателей, садовников, уборщиками, подсобными рабочими, регистраторами в городских поликлиниках, вожатыми в лагерях при центрах доп. Образования и так далее. Трудоустройство организовано блоками по 2 недели в месяц, зарплата полностью официальная. Большинство россиян было сложно учить русский язык, об этом заявили 67% опрошенных, около трети не испытывали заметных трудностей, об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. При этом сложности русского языка россияне чаще всего считают не недостатком, а преимуществом. 36% связывают ее с выразительностью и красотой языка. Каждый третий считает, что сложный язык помогает развивать мышление и интеллект. Часть опрошенных видит в этом и минусы. 19% полагает, что из-за трудностей изучения русский язык менее распространен в мире, чем английский. Еще 8% признали, что им приходится прилагать большие усилия, чтобы писать и говорить грамотно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 19. За что американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов? Об этом расскажем через 8 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 8.31 в Тольятти, температура плюс 20. Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездство инвестиций». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.37, температура плюс 20, на календаре среда, 10 июня. Сегодня Всемирный день мороженого, день рождения шариковой ручки, а также день рождения киностудии «Союз мультфильм». Сегодня «Союз мультфильму» исполняется 90 лет. В 1930 году 10 июня в Ленинграде родился художник Илья Глазунов. О неоднозначном русском гении расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
1: Реклама.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился, его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
1: Реклама.
4: Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио Омега. Тольятти 106.

0: эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 20. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 21, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. За последние две недели число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом. Туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта, пишет «Коммерсант». В этом летнем сезоне большая часть отдыхающих может переориентироваться на Анапу. Ингострах запустил новый проект «Инго-стартап», цель которого – поиск и развитие технологических решений для страховой отрасли. В частности, компания приглашает к участию стартапы и команды, работающие над продуктами в сфере искусственного интеллекта, аналитики данных, клиентских сервисов, цифровизации бизнес-процессов и других направлений, связанных с развитием страхования. Как отметили в компании, подать заявку могут команды с проектами, которые прошли стадию разработки и готовы к тестированию в корпоративной среде, а самые перспективные участники смогут запустить их в Инго-страхе. Представители Саудовской Аравии выразили готовность к сотрудничеству с Россией в сфере редкоземельных металлов. Такое заявление сделал министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар Аль-Хурейф в беседе с агентством ТАСС. Он отметил, что основная задача заключается не столько в наличии самих ресурсов, сколько в развитии технологий для их извлечения и обработки. В Самаре прием заявок на 19-й международный кинофестиваль «Соль земли» продлили до 1 июля. Он будет проходить с 14 по 18 сентября. Об этом сообщает администрация города. Автору фильма, признанного лучшим, вручат золотую статуэтку Архангела Михаила, духовного покровителя всех, кто борется со злом, символа кинофестиваля «Соль земли». Также будут вручены призы за лучшую операторскую работу, за лучший фильм в каждой из пяти номинаций и спецпризы, рассказали организаторы. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда. Для решения проблемы нужны деньги. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. Часто для убедительности злоумышленники используют фальшивый полицейский номер. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 21. Сегодня среда, 10 июня. Что обещают на этот день астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть пригласительные на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Что чаще всего люди откладывают на завтра? Что чаще всего люди откладывают на завтра? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Миллион, миллион разных роз.
4: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 21. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Что чаще всего люди откладывают на завтра? 510-225, как думаете?
1: Доброе утро, занятие спортом.
0: Возможно, возможно, но есть еще другие варианты, я уверен. Спасибо за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы. Неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки. Хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы. Чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы. Общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры. А если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
4: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 21. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Что чаще всего люди откладывают на завтра? 510-225, доброе утро, как считаете?
1: Считаем, что это то, что можно сделать сегодня.
0: Очень логично, но мы говорим о чем-то конкретном. Спасибо за попытку. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
5: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
6: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
11: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранит памяти.ру.
12: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
13: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
14: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
15: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
16: Телефон рекламной службы 510-210.
17: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 21. Днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Что чаще всего люди откладывают на завтра? 510-225, какие мысли?
1: Визит к врачу.
0: Визит к врачу. Интересный вариант. Но есть что-то более частое, откладываемое на потом. 510-225, а вы как считаете?
2: Я думаю, мытье посуды.
0: Спасибо за версию, но это холодно. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам! Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Сейчас в Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
3: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
4: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.36, температура плюс 21. На радио Омега невероятный вопрос. Что чаще всего люди откладывают на завтра? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Диета.
0: Диета, это абсолютно правильный ответ.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительные на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Ирина, поздравляю.
1: Спасибо. Я Ирина Магай с улицы Революционной. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально! Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 20.10. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Ирина с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Что чаще всего люди откладывают на завтра? Диету, правильное питание. Вот правильный ответ. Ирину поздравляем, она получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня чевапчичи «Слово мясника» стоят всего 99,99. Пора на природу. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.00, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций. Как сообщается, ограничения могут затронуть российские порты, аэропорты, банки и поставки СПГ-танкеров. Кроме того, под ограничения могут попасть объекты критической инфраструктуры, связанные с торговлей и переработкой российской нефти. Отдельно в ЕС заявили о планах ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. Какие именно объекты имеются в виду, пока не уточняется. По данным западных СМИ, в новый санкционный список могут включить около 170 физических и юридических лиц, в том числе примерно 90 российских банков. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава Думского комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил принести выходной с 8 января. Депутат напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становился предметом обсуждений, при этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей. Ставки по банковским вкладам в России могут снизиться еще на 1% ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 19 июня. Об этом газете РУ заявил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он отметил, что коммерческие банки уже учитывают смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и сигнал регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки, поэтому доходность вкладов продолжит плавно идти вниз. В Самаре обсудили облик строящегося межвузовского кампуса Куйбышев. Его проект хотят внести изменения. На территории планируется построить учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из 7 корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс и испытательный полигон. Об этом сообщили в Минградполитике региона. Рядом с кампусом хотят сделать парковки, велодорожки, открытые спортивные площадки и парки, которые будут открыты для всех желающих. Фасад предлагается украсить композитными панелями красновато-терракотового оттенка с точечной подсветкой. Большинство россиян считают, что государство должно помогать гражданам с жильем. По данным опроса, так ответили 92% участников. Каждый второй полагает, что такая поддержка должна распространяться на всех. Еще 40% считают, что помощь нужна только тем, кто действительно в ней нуждается. Эксперты «Российской газеты» связывают такие ожидания в том числе с памятью о советской системе, когда жилье часто предоставлялось бесплатно. Кроме того, право граждан на жилье закреплено в Конституции России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 22. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Музыка, которую мы любим. 10:31 в Тольятти, температура плюс 22. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, Тольяттинский завод легких конструкций. Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлис собственного производства. Днем в Тольятти ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Центр кровли.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 22. На календаре среда, 10 июня. Сегодня Всемирный день мороженого, день рождения шариковой ручки, а также день рождения киностудии «Союз мультфильм». Сегодня «Союз мультфильму» исполняется 90 лет. В 1930 году, 10 июня, в Ленинграде родился художник Илья Глазунов. О неоднозначном русском гении расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации «По дороге жизни». В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
1: Радио Омега. Тольятти.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Омега. Shine bright like a diamond.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23. Говорят, что в России разрабатывают новые стандарты готовой еды. Об этом рассказываем в новостях. Свежий выпуск через 3 минуты на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.01. Температура плюс 24. Днем ожидается 23-25 градусов. Временами дождь. С новостями на Радио Омега. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компаний за задержку выплаты и зарплаты сотрудникам до 0,5% ставки Центробанка России в день. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке зарплаты работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на данные платформы ХХРУ, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря по февраль. Специалисты связывают оживление рынка труда прежде всего с сезонным фактором. Лидером по росту активности стал автомобильный бизнес. Компании отрасли направили соискателям более 260 тысяч приглашений, что на треть превышает показатели с начала года. Динамика объясняется сезонным увеличением объемов сервисного обслуживания транспорта. Данные из игры Pokemon Go, собранные пользователями по всему миру, передали компании Vantor, ключевому поставщику геопространственной информации для Пентагона. За 10 лет игроки отсканировали около 30 миллиардов изображений местности в поисках виртуальных персонажей. Эти сведения использовали для создания трехмерных навигационных систем с детализацией до сантиметра, которые будут применяться для управления дронами и военными роботами. Эксперты обратили внимание, что виртуальные персонажи часто размещались вблизи стратегических объектов. В компании разработчики заявляют, что данные служат мирным целям, например, для навигации роботов-курьеров. В Самаре на Софийской набережной 11 и 12 июня состоятся праздничные мероприятия ко Дню России. Основной площадкой станет амфитеатр и кинотеатр под открытым небом «Филин». Завтра в 19.00 там пройдет концерт Самарского концертного духового оркестра. Об этом сообщили в администрации Самары. Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет. После концерта в 9 вечера все желающие смогут посмотреть фильм «Я шагаю по Москве». 12 июня в 16.30 покажут анимационный проект «Гора самоцветов». 17.20 фильм «Движение вверх», а в 20.40 «Адмирал». Праздничные мероприятия также готовят и другие учреждения. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет Коммерсант, с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, а печенье на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 24. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Ирина с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Что чаще всего люди откладывают на завтра? Диету. Вот правильный ответ.
1: Я Ирина Магай с улицы Революционной. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Ирину поздравляем. Она получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Куш-Куш, Fight Back With Love Tonight. А еще русский размер. Лети уже через полминуты на Радио Омега.
2: Реклама.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: «Миллион капелек» – все, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Куш-куш, fight back with love tonight. 11 часов 20 минут, температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что продажи шоколада с начала года снизились на 13%. Об этом рассказываем сегодня в новостях. Свежий выпуск в 12:30, а еще впереди ночные снайперы «Разбуди меня» и «Eurythmics – The Miracle of Love» через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: разбуди меня.
1: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Тита и Тарантула – After Dark. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 25. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
1: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. 11 часов 44 минуты, температура в Тольятти плюс 25. Впереди золотая коллекция радио Омега. Давайте почувствуем, что такое настоящее удовольствие от встречи с лучшей музыкой минувших десятилетий. Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End. Roxette, How Do You Do? А еще Борис Гарденер, I Wanna Wake Up With You. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда».
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 25. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 12 часов в Тольятти. Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 24 градуса. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Речь идет о перекупщиках, которые не являются перевозчиками или их официальными представителями. В пояснительной записке отмечается, что такие действия могут создавать искусственный дефицит мест, особенно на популярных южных направлениях. Из-за этого пассажирам приходится покупать билеты дороже. За нарушение гражданам будет грозить штраф до 10 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей и компаний суммы могут доходить до 500 000 рублей. В России начали доставку лекарств беспилотниками, сообщил ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко. Технологию уже тестируют в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии, Югре и на Алтае. На данном этапе речь идет о перевозке препаратов и биоматериалов между медорганизациями. Ранее президенту Владимиру Путину представили беспилотную авиационную систему «АЭСТ». Она используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Российские компании все активнее пытаются вернуть тех, кто когда-то ушел. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направили сразу 48% работодателей. Годом ранее этот показатель составлял лишь 32%, отмечает ТАСС. Эксперты связывают такой тренд с усиливающимся кадровым голодом на рынке труда. Нанимать проверенных людей банально быстрее и выгоднее, ведь они уже знакомы со всеми рабочими процессами. Правда, результаты таких попыток оказались неоднородными. В 67% организации кадровикам удалось переманить обратно лишь несколько человек. Каждый пятый работодатель вообще не смог привлечь обратно никого. Первые 950 подростков в июне приступили к временной работе в рамках ежегодной кампании муниципального молодежного центра «Самарский» по летнему трудоустройству школьников от 14 до 17 лет. При этом, как сообщили в городской администрации, всего за сезон центр планирует трудоустроить не менее 3000 ребят. В летние каникулы школьники могут работать помощниками в архиве, помощниками воспитателей, садовников, уборщиками, подсобными рабочими, регистраторами в городских поликлиниках, вожатыми в лагерях при центрах доп. Образования и так далее. Трудоустройство организовано блоками по 2 недели в месяц, зарплата полностью официальная. Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 17% с начала года. За первые 5 месяцев новых машин сегмента лакшери приобрели уже свыше 300 единиц, что почти на пятую часть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные автостата. При этом тройка самых популярных люксовых брендов в мае у россиян была следующая – Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. В мае россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: на Радио Омега. Абсолютно летний хит. Рам-пам-пам. Меня зовут Алена Богданова. Я вам желаю прекрасной среды. И, кстати, не забывайте, что эта рабочая неделя у нас будет сокращенная. 12 июня в пятницу уже будем отдыхать в честь праздника Дня России. Ну, а пока поработаем, конечно, под любимые песни Радио Омега. Далее Николай Носков. «Полет на дельтаплане».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, Николай Носков. Дальше у нас с вами еще такая приятная, свежая композиция, называется «So Easy». Но прежде на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов, известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасываются невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вид кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Станет.

0: на Радио Омега. О погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM, только что композиция In and Out of Love. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней появится легендарная Cher. Кстати, в школе она училась плохо, позже выяснилось, что причиной этих трудностей была дислексия, о которой тогда мало что было известно. Учеба давалась ей гораздо сложнее, чем сверстникам, зато сцена и творчество привлекали с самого детства. Мы послушаем песню Cher «Strong Enough» в золотой коллекции, там же «How Radeon», а еще «Savage» на радио «Омега».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенней-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Это радио Омега на 106.9 FM, 13 часов 1 минута в Тольятти. Прямо сейчас время послушать свежие новости, расскажет Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме, передает газета «Ру». Письмо с таким предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,5 миллионов рублей. В Чуваши она составляет 2 100 000, а в Югре 4 100 000. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение этой темы продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа. Для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. На аллее трудовой славы в Самаре работает выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий героев соцтруда, полных кавалеров Ордена трудовой славы и героев труда России. Их жизнь и деятельность связаны с Самарой и Куйбышевым. Об этом сообщили в администрации Самары. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева. На экспозиции представлены фото и биографии людей с достижениями в науке, промышленности, культуре и образовании. Среди героев трижды героя соцтруда авиаконструктор Сергей Илюшин, конструктор Сергей Королев и другие. Выставка будет работать до окончания теплого сезона. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, жители России в среднем тратят 27,5 тысяч ежемесячно на покупки в интернете. Этот показатель увеличился в 2,5 раза за последние 5 лет и в 8 раз с 2011 года. Аналитики отмечают, что онлайн-покупки сейчас являются весомой статьей расходов россиян. По всем 17 исследованным категориям товаров наблюдается рост потребительского спроса. Наибольшей популярностью в онлайн-магазинах пользуются одежда, обувь, товары для дома и мелкая бытовая техника. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Мелодично открыли нашу с вами пятерку песен только про любовь. Ага, Lifelines. Далее на радио Омега Студио. До этого еще Дюран Дюран, Come and Down. На радио Омега в пятерке песен только про любовь.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: А миллион разных роз
5: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
6: Телефон рекламной службы 510-210.

На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов.

0: Радио Омега, ДДТ. Сегодня у нас с вами среда, 10 июня на календаре. Завтра четверг, который будет ощущаться уже как пятница. Отдыхать будем с 12 июня в пятницу, субботу и воскресенье. Ну а дальше у нас с вами три отличные песни золотой коллекции Радио Омега. Seven Seconds, Юсун Турнен Черри, уже Виа Хамель Бенд и Stop the Rain in the Night, Silent Circle на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою, в ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
10: Центр кровли.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» — первый этаж. ТЦ «Миндаль» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня. Порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио Омега.
10: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега, дискотека «Авария». Если хочешь остаться, оставайтесь здесь с нами. Дальше для вас еще много красивых песен. Например, скоро послушаем композицию «Stay», которая подарит нам с вами беззаботный летний вайб.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега колумбийская звезда Шакира, которая однажды сказала, цитата, «Я предпочитаю неприглядную правду красивой лжи. Если кто-то говорит мне правду, то я отдам ему свое сердце». А у нас далее на радио Омега золотая коллекция, в ней Man My Let The Love Go On, Brainstorm Maybe, а еще Амба, танцующая королева на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: А миллион разных роз
1: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега группа, которая называется Омега, а песня «Лететь». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. А дальше у нас с вами отличный кавер на отличный хит «Fall at your feet», что можно перевести как «Падая к твоим ногам».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда.
2: ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко.
5: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: каждой ноте счастья, взаимной любви. Клауд, Number 9, Брайана Адамса на радио Омега. А дальше у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Никельбэк, If Everyone Cared. Также послушаем Дайдо Ханте. А в начале золотой коллекции появится Pet Shop Boys на радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
8: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
7: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
8: Записывай. 69-62-85.
9: Центр Кровли.
10: А миллион разных роз
11: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки Фермерская, 14А.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио Омега.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» стоит всего 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: на Радио Омега. Абсолютно летний хит. В каждой ноте лето называется «Синьорита» Шона Мендеса и Камилы Кабельо. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Прекрасного вам дня на работе. Далее на Радио Омега «Сплин». Послушаем «Мое сердце».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега. Would you dance

0: радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: на радио Омега, Army of Flowers. Вам желаю хорошего дня. Оставайтесь с нами, а далее для вас еще на радио Омега золотой коллекции. В ней Мэрай Керри споет My All. Также послушаем танцевальный Rain. А в начале нашей с вами тройки просто отличная песня для отличного дня на работе. Она называется Oh, Pretty Woman Роя Орбисона.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность. Надежность на долгие годы.
1: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция. Только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните. 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Hits. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: На радио Омега, холи-моли, шат и френд. Сегодня у нас с вами 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. И здорово, что сейчас есть такое разнообразие вкусов. Я как-то пробовала мороженое с сыром горгонзола, невероятно вкусное, слегка соленое. Что касается музыки, далее на радио Омега, Рок Острова, ничего не говори.
1: Реклама.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: бодро, энергично. Вместе с Этайпом мы с вами уже подошли к золотой коллекции радио Омега. В ней Ник Мари, Тонту Иннесенс, также Алекс Хейберн. Композиция называется «Анде». В начале золотой коллекции Пола Абдул, «Straight Up» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Отдых – это хорошо. А отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт altinsis.rf.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: А миллион, миллион разных роз
7: вы найдете в питомнике растений «Елы-палы». Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник «Елы-палы». Подстепки «Фермерская, 14А».
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал» — 2 этаж. ТЦ «Хитон» — 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега, музыка, которую мы любим, только что Hi-Fi. Дальше у нас с вами британская певица и автор Оливия Дин. Ее новый хит называется So Easy. Обязательно его послушаем на Радио Омега вместе совсем скоро.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: В это время на Радио Омега в нашей компании появляется Анна Романова, расскажет горячую десятку, спонсор ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называются пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Смотри, четкое зрение.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега Агата Кристи. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее у нас с вами на радио Омега Золотой коллекции. В ней Кранберис, еще Милен Фармер. А в начале Золотой коллекции песня «Мечта о солнечной Калифорнии». Называется «California Dreamin' Beach Boys».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте nars.com.rf.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня чевапчичи «Слово мясника» стоят всего 99,99. Пора на природу. «Пеликан» — свой, родной, недорогой.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: на радио Амега Альма. Сама Рели Хетас, а лето — это, конечно же, повод есть мороженое. А сегодня, к тому же, еще и отмечается Всемирный день мороженого. Что касается музыки, далее на радио Омега. Старый приятель, новый день календаря.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Покупка машины — не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт granitpamyti.ru.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Радио Омега, электронная музыка от команды Клан Карусель, что можно перевести как карусель звуков. А дальше звучать для вас будут Spice Girls, Кат Бустани и Фэнси Болеро. Вот с этого хита мы начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.

0: Миллион, миллион разных роз.
1: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ «Единение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018-м, а в Европе в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
0: Реклама.
3: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко, с Тольятти Молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
5: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 500-520.
7: «Центр кровли».
8: Миллион разных роз.
9: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: утекай.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: 99 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтические

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
3: Романтический вечер на радио «Аминь».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем 25-27.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Сито.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.